Ну, шеф, мы на бред. Она с ламайра. Он отцы с ламайрой пьет. Она отцы шеф, но на нас ламайра. Она с ламайра. Она с ламайра.